Good evening, dear listeners. This is Russian Hour on CD Park Radio, your community radio station, and I'm Svetlana, your presenter for this hour. Please stay tuned and listen to us on 103.7 and 96.5 FM and online at cdparkradio.com or via the Community Radio Plus app. Stay tuned and listen to the people you know. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «Русский час» на волнах City Park Radio. Я Светлана, ваша ведущая в этот час. Как всегда, наш с вами час с 7 до 8 вечера, каждый второй четверг. И сегодня наш четверг, 8 октября. Невероятно, но факт, уже второй месяц весны и одна неделя, вернее, даже уже 8 дней первого, второго месяца весны прошли. Вот уже не за горами, да, середина весны, а там уже и лето. И, как всегда, мы вещаем на 103.7 и 96.5 FM, или вы можете слушать нас онлайн на cityparkradio.com или Community Radio Plus App. Поэтому устраивайтесь поудобнее, и мы продолжаем нашу программу. И нашу программу открыла песня в исполнении группы Агата Кристи «Как на войне». И, как всегда, в нашей программе всякая полезная и бесполезная информация и, конечно же, музыка. Но сегодня у меня будет сборник 2000-х. Кажется, вот совсем недавно начались 2000-е, сегодня уже 2026, но все равно это 2000-е еще. Не знаю, понравится ли вам мой микс сегодня, но надеюсь, что понравится.

Ночные снайперы пели о 31 весне, хотя у нас сейчас не 31 весна, а 26 весна с начала 2000 года. Но ничего, все равно у нас на улице весна, и, как вы уже слышали прогноз погоды, днем очень даже тепло, завтра аж 22 градуса, ночью, по крайней мере, да, все-таки чувствуется еще холода, 5 градусов всего. Но ничего, постепенно будет температура подниматься, и я думаю, мы будем приближаться к лету. Итак, 31 весна прозвучала. Ну и, как я уже сказала, моя любимая рубрика «Что же происходило в этот день?» или «Какой праздник отмечается в этот день?» И, знаете, очень интересный сегодня день, Всемирный день зрения. Он отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Мы поговорим поподробнее об этом дне, конечно же. А завтра тоже есть интересные праздники. Очень такой интересный, даже никогда бы не подумала, что может быть такой день. Всемирный день яйца. А также завтра еще празднуется Всемирный день почты. Не менее значимый день, 10 октября, Всемирный день психического здоровья. Вот такие вот интересные дни. Ну, а пока мы, конечно, прервемся на очередную музыкальную паузу и послушаем песню в исполнении Александра Малинина «Берега».

«Берега, берега» пел Александр Малинин. А мы продолжаем нашу программу. И, как я уже сказала, сегодня отмечается Всемирный день зрения, World Sight Day, и отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения. В проведении Всемирного Дня зрения принимают участие разные организации, связанные с этой проблемой. Также день является основным событием глобальной инициативы по профилактике слепоты «Видение 2020. Право на зрение», созданной ВОЗ и Международным агентством по профилактике слепоты. Причем мероприятия, проводимые в рамках дня, каждый год посвящены определенной теме. Слепота – это неспособность видеть, и ведущие причины хронической слепоты включают катаракту, глаукому, возрастную дегенерацию желтого пятна, помутнение роговицы, трахому и заболевания глаз у детей. В мире все шире встречается слепота, развивающаяся с возрастом, а также слепота, вызываемая неконтролируемым диабетом. Тем не менее, большинство случаев слепоты можно было бы избежать в случае своевременного решения. Помните, что регулярное посещение офтальмолога и соблюдение несложных правил жизнедеятельности помогут вам сохранить хорошее зрение надолго. Кстати, ежегодно 8 августа отмечается профессиональный праздник этих специалистов – Международный день офтальмолога. Вот такой сегодня интересный день. Ну, а программу нашу продолжит песня в исполнении Владимира Кузьмина «Сказка в моей жизни».

0: 7.
1: Keeping you fine-tuned. City Park Radio.
0: 7.30, this is Russian Hour on City Park Radio, your community radio station, and I'm Svetlana, your presenter for this hour. Stay tuned and listen to us on 103.7 and 96.5 FM and online at cityparkradio.com or via the Community Radio Plus app. Дорогие радиослушатели, 7 часов 30 минут, половина нашей программы уже прошло. Это «Русский час», и я, Светлана, ваша ведущая в этот час. Оставайтесь с нами, и мы продолжаем нашу программу.

Да, пусть грусть исчезнет навсегда. И мы будем праздновать, как я уже сказала, завтра, 9 октября, необычный день. Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца, World Egg Day. Праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи. Ничего удивительного в этом нет, ведь яйца – самый универсальный продукт питания. Они популярны в кулинарии всех стран и культур, во многом благодаря тому, что их употребление может быть самым разнообразным. История праздника такова. В 1996 году на конференции в Вене Международная яичная комиссия объявила, что праздновать Всемирный яичный праздник будут во вторую пятницу октября. Комиссия убеждает, что существует не меньше дюжины причин для празднования Дня яйца. И многие страны, особенно производители яичной продукции, с готовностью откликнулись на идею отмечать праздник яйца. Вот видите, какой интересный сегодня день. Конечно же, я думаю, что мы немножко поговорим об этом попозже, после очередной музыкальной паузы.

И я желаю счастья вам, с которым можно поделиться с другими. И мы также еще продолжаем наш разговор о замечательном празднике Дне яйца. Организаторы праздника уверены, что яйца не только являются экологически чистым источником животного белка и обладают множеством питательных преимуществ, они обладают способностью объединять людей, могут сыграть решающую роль в содействии межкультурному взаимопониманию и укреплению солидарности внутри сообщества по всему миру, поскольку присутствуют во всех кухнях мира. Интересно, что по некоторым данным мировым лидером в потреблении яиц признают Японию. Каждый житель страны восходящего солнца съедает в среднем по одному яйцу в день. В Японии есть даже известная детская песенка. В этом соревновании россияне пока заметно отстают. Эксперты считают причиной всему многообразие полуфабрикатов и продуктов быстрого приготовления. Кстати, американцы выражают свое почтение этому драгоценному продукту, проводя ежегодно дни гигантского омлета. Мы же в честь праздника тоже должны разделать большой омлет. А почему бы и нет? Так что завтра на завтрак, 9 октября, пожалуйста, все готовьте большой омлет. –

It's almost 16 minutes to 8. This is Russian Hour on City Park Radio, your community radio station. Stay tuned and don't go anywhere, because at 8 o'clock you will be listening to the program Bad Habits, Good Tracks with Rob Fago. And he is ready to start his program, but we still have 15 minutes to go with Russian Hour. And I'm Svetlana, your presenter for this hour. So, make yourself comfortable and enjoy the rest of your evening. Дорогие радиослушатели, осталось 15 минут до конца нашей программы, но, пожалуйста, не переключайтесь, потому что в 8 часов вы будете слушать программу Bad Habits, Good Tracks с ведущим Rob Fago. Он уже готов предоставить вашему вниманию свою программу. Поэтому оставайтесь с нами, и мы продолжаем нашу программу.

Жизнь не только майский день, где все танцуют и поют, и раздаются люди здесь.

Льется музыка, пел Владислав Добрынин. А мы продолжаем нашу программу. И, как я уже сказала, много интересных дней отмечается. И завтра, 9 октября, отмечается Всемирный день почты, World Post Day. Это один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций. И проводится ежегодно 9 октября. И 9 октября 1874 года в Берне, Швейцария, представителями 22 стран, в том числе России, был подписан Бернский договор, учреждающий основание Генерального почтового союза. Современная почта во многих промышленно развитых государствах активно работает в секторе логистики. А Россия тоже отмечающая День российской почты во второе воскресенье июля. Это один из старейших членов этой влиятельной международной организации. И цель сегодняшнего Международного Всемирного Дня Почты – это пропаганда роли почтового сектора в повседневной жизни людей и компаний. Каждый год мероприятия, проводимые в рамках дня, они посвящены определенной теме. Интересно, что первые в мире почтовые марки появились в Англии в 1840 году, а первые почтовые марки в России появились в 1857 году. Вот такие вот интересные, ну, наверное, факты. Так что завтра отмечаем интересный день – День почты.

«Твори добро», пел Шура. Да, вот так вот странно, такой у него интересный голос, да, как будто бы в сказке «Баба-Яга». Вот мне почему-то всегда так напоминает. Ну что ж, кому как нравится, да, он тоже интересный был, своеобразный певец, исполнитель. О, почему был, есть до сих пор, да. Очень интересно слышать наших старых исполнителей со своими новыми аранжировками. Ну что ж, а наша программа стремительно подходит к концу. And I think that's all from me. Thank you for your company. This was Russian Hour with Svetlana. I hope you will join me in my next program in 2 weeks' time on the 22nd of October. Bye for now. Take care. А мы, дорогие мои радиослушатели, будем с вами прощаться. До следующей встречи через 2 недели на том же месте, в тот же час в программе «Русский час». И это будет уже 22 октября. Невероятно, но факт. Да, вот так вот время и летит. Ну что ж поделаешь. Очень интересные, как я вам сказала, дни проходят в октябре. Очень интересные мероприятия и праздники. Не забывайте, что сегодня Международный Всемирный День Зрения, вернее, очень важный праздник, которому, что регулярное посещение офтальмолога и соблюдение несложных правил поможет нам избежать всяких осложнений с нашим зрением. А завтра Всемирный день яйца, так что, пожалуйста, приготовьте омлет на завтрак. А я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. До свидания.